0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Версальский дворец, роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов. Например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножья королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июня – день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эдис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистить зубы не менее 2 минут.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет сама.

0: Здравствуйте. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дизтоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалобудов отметил, что на заправках четырех крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». Информация о якобы орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Ранее сообщения появились в соцсетях. По словам официального представителя МВД области, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные сенсации вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует Валерия Горелых, «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления. На выходные свердловские спасатели объявили предупреждение о сильных ливнях. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтопляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. Полное ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах. У торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, поставки из Армении занимают до 3-4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, в основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с двух последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lad. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июня 1927 года в Белоруссии родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
5: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сьюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Версальский дворец, роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов. Например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 26 июня – день рождения зубной щетки. В эту дату, в 1780 году, англичанин Уильям Эддис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистит зубы не менее 2 минут.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет

0: Здравствуйте. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дистоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалабудов отметил, что на заправках четырех крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». Информация о якобы орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Ранее сообщения появились в соцсетях. По словам официального представителя МВД области, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные сенсации вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует Валерия Горелых, «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления. На выходные свердловские спасатели объявили предупреждение о сильных ливнях. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтапляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. Полное ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах. У торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, поставки из Армении занимают до 3-4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, в основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с двух последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июня 1927 года в Белоруссии родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
5: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи Елена, Галина, Игорь или Олег сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Вы слушаете «Радио Си», сейчас инструментальная музыка. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Златопечка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте златопечка.ру.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
3: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Ваками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
4: Реклама ООО «Пульсанавто» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов, 1000 товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер значит все окей на даче.

0: Вы слушаете «Радио Си» 9.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дизтоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалобудов отметил, что на заправках четырех крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». Информация о якобы орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Ранее сообщения появились в соцсетях. По словам официального представителя МВД области, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные сенсации вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует Валерия Горелых, «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления. На выходные свердловские спасатели объявили предупреждение о сильных ливнях. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтапляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. Полное ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах. У торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, поставки из Армении занимают до 3-4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, в основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с двух последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
0: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 15. Сегодня в субботу небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 20, в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Новоуральске плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Spice Girls. Меня зовут Леонид Филиппов. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 27 июня на календаре, и далее на радио «Си» Кипелов.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: Одрел Групп. Огрин 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: вами радио Сина 103.7 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июня – день рождения банкомата. В эту дату, в 1967-м, первое такое устройство появилось в Лондоне. Придумал его шотландец Джон Шепард Бэрон, сотрудник компании, которая специализировалась на печати банкнот. Идея пришла, когда изобретатель не смог снять наличные со своего счета после закрытия банка. Они в Великобритании тогда работали только с 9 утра и до 3 часов дня, а по субботам и вовсе до 12:30. Шепард Бэрон захотел создать способ получать свои деньги в любой точке мира, а вдохновили его шоколадные торговые автоматы. Он говорил, что придумал автомат с батончиками, только вместо сладостей в нем были деньги. Первый банкомат установили в отделении банка на севере Лондона. Его встроили прямо в стену здания. Из-за способа установки британцы шутливо прозвали первые банкоматы «hole in the wall», то есть «дырка в стене». Для снятия денег из них поначалу использовали специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проект не декларации на наш.дом.рф.
4: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Робби Вильямс. Доброе всем утро, Делен, радио Си, мистер Данус. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами. Что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными. И не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении. В том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу. Не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии. Ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день. Придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами. Зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизации окажутся крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
1: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. Далее на Радио Си Даррен Хейс, хитом Insatiable. И перед этим инструментальная музыка Vice Hand Timeless.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си, 10 утра в Екатеринбурге, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
2: Доброе утро. Россия и Украина в пятницу провели обмен пленными по формуле 160 человек на 160. Российские военные находятся в Беларуси и готовятся к возвращению в Россию. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Об этом сообщает Минобороны, пишут РИА Новости. Обмен состоялся при посредничестве Арабских Эмиратов. Ранее последний обмен военнопленными состоялся между Россией и Украиной 5 июня. Тогда стороны передали друг другу по 185 человек. Напоминаю, это агентство. Воздержаться от поездок в Молдавию рекомендует российским гражданам МИД страны. На сайте российского внешнеполитического ведомства указано, что в Республике Молдова усиливаются дискриминационные меры. В частности, в аэропорту Кишинева обладатели российских паспортов подвергают унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения доступа к воде и продуктам, говорится в сообщении МИДа, пишет Москва-24. Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на отсутствие бензина в городе. Как пишет Я-1, некоторым горожанам пришлось ехать в соседний город, чтобы заправиться. Есть и те, кто встал на трассе из-за пустого бака. Так, в одном из случаев автоледи не смогла заправиться. Машина встала, когда она на такси приехала на ближайшую АЗС, где топливо было. Оператор отказалась наливать ей бензин в канистру. Отмечу, что в Екатеринбурге не работают со вчерашнего дня как минимум две АЗС Башнефти на сортировке и в Заречном. Об этом сообщили нам слушатели. Несколько дней на заправках горожане наблюдали очереди и водители с канистрами. Власти области ранее заявили о том, что дефицита бензина на Урале нет. Он появился только из-за ажиотажного спроса. Первый рейс уральских авиалиний в Абхазии встретят танцами и национальным угощением. Самолет прилетит в Сухуми 1 июля. На аэродроме пассажиров будут развлекать национальными танцами и угощать традиционным абхазским лакомством аджинджух, а также хачапури-лодочкой, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. Базовая перевозчик Екатеринбургской авиагавани будет летать в республику дважды в неделю, по средам и воскресеньям, отмечает «Новый день». Погода на Среднем Урале в ближайшие дни станет прохладнее. На сегодня и завтра, напомню, объявлено штормовое предупреждение о ливнях и грозах. Спасатели призывают свердловчан быть аккуратнее. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. С каждым днем температура будет немного падать. В выходные днем ожидается плюс 20-22. В начале следующей недели от 19 до 21 днем дожди и так до четверга, обещает Росгидромет. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: И погода на Радио 7 спонсора ООО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 17. Сегодня в субботу небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 21, в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском плюс 18-20.
3: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники здоровья 365. Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, и только что Эд Ширан. Прямо сейчас программа «Минута драйва», спонсор ООО «Ульсан Авто», автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
4: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Ульсан Авто» и 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: С вами радио ИСИ на 103.7 FM. Доброе всем утро, и к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Степаныч!
8: Да, сосед!
7: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
8: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
9: С ним любой шашлык получится как надо.
10: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Телефон рекламной службы 235 0905.
2: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, далее на Радио Си Скорпионс, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июня 1963-го в столице Албании, Тиране, родилась Инва Мулла, оперная певица, подарившая голос Диве Плавил Огонь из фильма «Пятый элемент». Инва – это обратное прочтение имени отца певицы, албанца Авни. А мама оперной Дивы – Нина Одиянкова, родом из Ижевска. Она тоже была певицей и преподавателем вокала и стала первым педагогом дочери. Инва Мулла прославилась в 93-м, выиграв в Париже конкурс Пласида Доминго «Опералия». Ее стали приглашать в ведущие оперные театры мира, и ее лирическая сопрано покорила и Люка Бессона. Он искал голос не от мира сего, и вокал «Плавал огонь» частично создали на компьютере. Инва спела арию из оперы «Доницетти», а затем композитор фильма Эрик Сира собрал вокализ. Верхние ноты отдал Мулле, нижние спел сам. Голоса смешали и обработали на компьютере. Но Инва взяла 80% нужного диапазона и поразила всех участников съемочной группы. После выхода фильма термин «Плава лагуна» стал нарицательным для голоса с диапазоном более 5 октав.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Сити».

0: never let me go. С вами радио Сина 103.7 FM, и только что Зейн. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 27 июня на календаре, и далее на радио Си Адриана Челентана.
1: Реклама.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос-Маркет» – ваше доверие.
8: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
9: Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
10: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
11: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что «Бананарама», далее на радио Си Майкл Джексон, и перед этим инструментальная музыка, спонсоры Пэтитова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Златопечка» предлагает отличное решение – домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте златопечка.ру.

0: Вы слушаете Радио ИСИ 11.01 в Екатеринбурге. На Радио ИСИ новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. ВСУ продолжают удары внутри России. В Волгограде на одном из предприятий пострадали как минимум 10 человек. Предварительно жизни пострадавших вне опасности, сообщил волгоградский губернатор Андрей Бочаров. По какому предприятию был нанесен удар, он не уточнил. Повреждения жилых домов не зафиксировано. Ранее в Волгоградской области объявляли ракетную опасность, ограничивали работу аэропорта. Ночью режим ракетной опасности объявляли также в Пензенской области, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, в Татарстане и в Чувашии. В пробках у Крымского моста застряли больше 1000 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале, который отслеживает ситуацию на путепроводе. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани около 700 машин, со стороны Керчи 580. Время ожидания с обеих сторон составляет около 2 часов. Несколько часов назад движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, пишет газета.ру. И напоминает, что с 3 ноября прошлого года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных автомобилей со стороны Краснодарского края. Их водителям официально рекомендовано использовать альтернативный сухопутный коридор от Таганрога до Джанкоя, пишет газета.ру. Топливный рынок в России может стабилизироваться только к середине июля, началу августа, но при соблюдении нескольких условий. Такой прогноз дал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, пишет издание «Абзац». Первое условие – повысить защищенность НПЗ. Второе – продолжить охлаждение рынка через ограничение выпуска бензина. Также необходимо решить проблему с пропускной способностью железной дороги, которая летом перегружена, пишет «Комсомольская правда». Напомню, автомобилисты Екатеринбурга жалуются на очередь на заправках и на закрытые АЗС. Власти региона говорят, что дефицит возник из-за ажиотажного спроса. В Свердловском поселке Белоярский спасли пенсионерку, которая увязла в болоте и не могла выбраться 3 дня. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Тамара Рыбникова, которой 73 года, 23 июня вышла из дома и пропала. Родные сразу подали заявление в полицию, обратились к волонтерам. Поисковики стали искать женщину и в самом малоэтажном поселке, а также в частном секторе, в небольших лесных участках. Только на 3-й день удалось установить местоположение пропавшей. Оказалось, что она вышла за пределы поселка, пошла по полю вдоль реки и провалилось в болото. Женщину достали и передали врачам, пишет Ядин. Самое большое число синонимов в русском языке у слова «очень». Об этом рассказала зав. Лаборатории лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская. Среди синонимов встречаются нейтральные, а также книжные, разговорные, просторечные и устаревшие слова. Такое разнообразие связано с тем, что слово востребовано и позволяет передавать разные градусы высокой степени признака и оттенки экспрессии. Разные синонимы обслуживают разные стили, разные речевые ситуации и разные части речи, пояснила эксперт. Пишет газета.ру. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
0: И погода на радио ИСИМ, спонсор ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 17. Сегодня в субботу небольшой дождь, восточный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 21.
2: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
2: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что румынская певица Инна с хитом под названием «Ап». Меня зовут Леонид Филиппов. Доброе всем утро и приятного отдыха. И далее на радио 7 команда «Чайф».
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы брусянские быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
8: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
7: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
9: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июня – день рождения банкомата. В эту дату, в 1967-м, первое такое устройство появилось в Лондоне. Придумал его шотландец Джон Шепард Бэрон, сотрудник компании, которая специализировалась на печати банкнот. Идея пришла, когда изобретатель не смог снять наличные со своего счета после закрытия банка. Они в Великобритании тогда работали только с 9 утра и до 3 часов дня, а по субботам и вовсе до 12:30. Шепард Бэрон захотел создать способ получать свои деньги в любой точке мира, а вдохновили его шоколадные торговые автоматы. Он говорил, что придумал автомат с батончиками, а только вместо сладостей в нем были деньги. Первый банкомат установили в отделении банка на севере Лондона. Его встроили прямо в стену здания. Из-за способа установки британцы шутливо прозвали первые банкоматы «hole in the wall», то есть «дырка в стене». Для снятия денег из них поначалу использовали специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. И к музыке вернемся буквально через минуту. Далее на Радио Си. Моден Токен.
4: Реклама.
7: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
11: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
10: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
11: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: «Одрел Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: С вами Радио Виси на 103.7 FM и только что великолепная Селин Дион. На часах 11:30 на Радио Виси Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами. Что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными. И не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении. В том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу. Не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии. Ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день. Придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами. Зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизации окажутся крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
1: Радио Си.

0: Радио Си. Там, где музыка прежде всего.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Риана с хитом Diamonds. На часах 11:42 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Лаура Паузини, It's Not Goodbye, еще и Type. И в самом начале Pet Shop Boys.
1: Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
4: Один день, один шанс. Только 27 июня. Специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
5: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Июль Лада». 27 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового автомобиля «Лада». Встречаемся в «Июль Лада» на Шевской 116А в течение всего дня.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Это Лаура Паузини на Радио 7, завершение золотой коллекции. Далее на Радио 7 Никельбэк. И перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Radio C на 103.7 FM, на Radio C новости и Людмила Гусева.
2: Добрый день. Власти России пока отложили решение о запрете на экспорт дизтоплива. Накануне на совещании у вице-премьера Александра Новака решение о запрете принято не было. Решено пока понаблюдать за ситуацией, пишет Интерфакс, ссылаясь на источники. В начале недели Новак доложил президенту Путину о том, что рассматривается возможность запрета на экспорт дизеля, и проект запрета готов. Напомню, в России с конца мая введены ограничения на продажу топлива уже более чем в 20 регионах. Александр Новак заявлял, что запасов топлива в стране достаточно, а ограничения связаны с искусственным ростом спроса на 20-30%, пишет «Коммерсант». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком. В компании ввели внешнее наблюдение, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром, в понедельник, 29 июня. Выпускники УРФУ в этом году остались без мантий и конфедераток на выпускной. Об этом сообщили студенты порталу Е1. По их словам, оргкомитет праздника сообщил новость только сегодня утром. Студенты расстроены. В Уральском федеральном университете пояснили, что произошел форс-мажор. Поступила только часть заказа мантий и решено отменить их полностью, чтобы все были в равных условиях. Также в УРФУ добавили, что выпускники могут прийти на церемонию в любом наряде, в том числе в своей мантии. Власти Таиланда ввели полный запрет на продажу алкоголя в Бангкоке и Паттайе на сутки. Это связано с выборами местных органов власти, пишет РИА Новости. По данным Избиркома, ограничения действуют с вечера субботы 27 июня до вечера воскресенья 28 числа. Запрет распространяется на магазины, рестораны, бары и ночные клубы в столице Таиланда, а также популярном у российских туристов курортном городе. Нарушителям запрета грозит тюремное заключение до 6 месяцев, либо штраф до 10 000 бат, это около $300, либо оба наказания одновременно, отмечает агентство. Сборная островного государства Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф на Мундиале 2026. Команда сыграла в ничью с Саудовской Аравией 0-0 в матче заключительного тура группы H. Сборная впервые участвует в финальной стадии Мундиале. В 1/16 финала Кабо-Верде будет играть с Аргентиной. Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля. Матчи 1/8 финала с 4 по 7 июля. Четвертьфиналы запланированы с 9 по 11 июля. Полуфиналы на 14-15 июля. Мундиаль завершится 19 числа следующего месяца. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
1: И о погоде на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, ветер в переменных направлений 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 21.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. dial93.ru.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио 7.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Кауц». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые их предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Си».

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: выбрали 103.7 FM.
1: Это Радио Си.
2: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
7: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
9: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос-Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
8: Лос-Маркет. Запомнил?
9: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
10: ООО «Лос-Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Реклама.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
8: Тут-то круто!
9: Тут-то вау!
8: Дети в восторге от парка развлечений.
9: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
8: Дети довольны.
9: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
8: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», 3 этаж, 0+.
10: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Успевай в «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65». Акция до конца этого года.
11: 103.7 FM. Радио 7.
12: Музыка, понятная без слов. На радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В эти выходные ГАИ России проводят масштабные рейды на дорогах страны. Основная цель – выявление нетрезвых автомобилистов, сообщили газете «Известия» в ведомстве. Автоинспекторы призвали россиян сообщать о водителях с признаками опьянения. Каждый такой сигнал будет проверен и получит надлежащее реагирование. В ГАИ напомнили о том, что вождение в пьяном виде или уклонение от медосвидетельствования грозит лишением прав до 2 лет, штрафом 45 тысяч рублей. В случае повторного пьяного вождения возбуждается уголовное дело. Суд может конфисковать автомобиль в пользу государства. Власти Венесуэлы решили ограничить доступ в штат Ла-Гуайра. Желающие попасть в этот район должны соблюдать установленные правила. В частности, нужно пройти процедуру регистрации. Так власти хотят облегчить проведение спасательных работ. Напомню, самое мощное за 126 лет землетрясение силой более 7 баллов произошло в Венесуэле вечером 24 июня. В стране было введено чрезвычайное положение. По последним данным, общее количество погибших – 920 человек. Еще более 4000 людей ранены, в том числе 3 россиян. В Екатеринбурге полицейские задержали пьяных пациентов скорой помощи. Ночью в субботу неадекватный молодой человек, которого медики везли в больницу, разбил стекло в машине и выпрыгнул из окна. Инцидент случился на Большакова, 75, и попал на видео, пишет Ядин. В машине с пьяным пациентом были еще подростки, рассказали очевидцы. В полиции Екатеринбурга пояснили, что 2 очень пьяных молодых людей доставили в отдел номер 5. Позднее они были госпитализированы из-за неадекватного состояния. По факту повреждения машины скорой помощи полиция проводит проверку. В Свердловской области привезли препарат для онкобольных, который заканчивался в больницах – оксалиплатин. Полученной партии лекарства хватит на месяц, в июле будет еще одна поставка, сообщили в Свердловском Минздраве. Ранее сообщалось о проблемах с выполнением контрактов на поставку этого препарата. В Минздраве говорили, что он временно отсутствовал на складах дистрибьюторов. Оксалиплатин – это противоопухолевый химиопрепарат на основе платины. Его применяют внутривенно для лечения рака толстой и прямой кишки, пишет портал 66. 4 и 5 июля в Свердловской области широко отметят праздник Ивана Купалы на площадке старинного уральского завода в городе Сысерть. Уникальную программу подготовили создатели проекта «Лето на заводе», пишет «Комсомольская правда». В субботу 4 июля гости будут плести венки, смогут загадать мечту у древа желаний, послушать концерт народной музыки, вечером испытать свои силы в турнире по квас-понгу. Сплетенные венки гости пустят по воде. В воскресенье 5 июля участникам будут рассказывать уральские былины и сказки. Состоится древнерусский стендап. На закате спектакль, обряд, шаг за порог. И в субботу и воскресенье будут концерты по вечерам. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, ветер в переменных направлений 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
5: На Радио Си 5 песен о любви.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: Уэст это Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
2: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте финанс.
3: ozon.ru. ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Пульсан Авто» и на 66-71-48-76-204. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
6: Что хочет летом моя крошка?
7: Душа требует окрошку.
6: На квасе или на кефире?
7: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
8: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Диско.
1: Реклама. Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
9: Золотая коллекция «Радио Си».

0: адреса магазинов у дома. На сайте brusianski-products.ru.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
4: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
5: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
6: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечня по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
10: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
9: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
11: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: 103.7 FM. Радио 7.
14: Инструментальная музыка на Радио 7.
15: Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
16: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами. А этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Radio C на 103.7 FM, на Radio C новости и Людмила Гусева.
2: Добрый день. Президент России выразил соболезнования по поводу ухода из жизни бывшего министра обороны страны Сергея Иванова. В телеграмме на сайте Кремля Владимир Путин назвал его человеком, преданным России. Напомню, накануне стало известно о том, что Сергей Иванов скончался на 74-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев написал, что полгода назад Сергей Иванов попросился в отставку с поста спецпредставителя президента. Видимо, уже подводило здоровье, заключил журналист. Сергей Иванов ветеран внешней разведки, в разные годы был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны России, вице-премьером. Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на отсутствие бензина и очереди на заправках. Как пишет Е1, некоторые в поисках топлива накануне ездили в соседние города. Есть и те, кто встал на трассе из-за пустого бака. В одном из случаев у автомобилистки заглохла машина, она вызвала такси, поехала на АЗС, где было топливо, но оператор отказалась наливать бензин в канистру. В Екатеринбурге не работают со вчерашнего дня как минимум две АЗС Башнефти на улицах Таватуйской и Готвальда. Вместе с тем власти области заявили, что дефицит бензина на Урале появился только из-за ажиотажного спроса. Автомобилисты стали запасаться топливом впрок. Между тем, на АЗС в Свердловской области уже происходят стычки. Вечером в пятницу на одной из заправок Серова разгорелся конфликт, который завершился дракой. Видео опубликовал телеграм-канал «Это Серов, детка». На кадрах агрессивный мужчина кричит на нескольких женщин и толкает свою спутницу, которая пытается его успокоить. Мужчина сошел с ума, боялся, что бензин закончится, не пускал на заправку. «Люди, не наводите панику», цитирует одну из участниц конфликта Е1. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на выходные. Сегодня и далее в течение суток местами на юге Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни. До 30 июня в Свердловской области в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая погода от 18 до 22 градусов сохранится и в выходные, и на следующей неделе, а в пятницу 3 июля немного прояснится и днем до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падения спроса и конкуренции с другими направлениями. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
1: И о погоде на радио 7 спонсор ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 21.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: Уэст Ада Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
5: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
4: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
3: О, Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Телефон рекламной службы 235 0905.
8: Радио Си.

0: С вами радио Зи на 103.7 FM, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июня 1963-го в столице Албании, Тиране, родилась Инва Мулла, оперная певица, подарившая голос Диве Плавил Огонь из фильма «Пятый элемент». Инва – это обратное прочтение имени отца певицы, албанца Авни. А мама оперной Дивы – Нина Одиянкова, родом из Ижевска. Она тоже была певицей и преподавателем вокала и стала первым педагогом дочери. Инва Мулла прославилась в 93-м, выиграв в Париже конкурс Пласидо Доминго «Опералия». Ее стали приглашать в ведущие оперные театры мира, и ее лирическая сопрано покорила и Люка Бессона. Он искал голос не от мира сего, и вокал Плавал Огонь частично создали на компьютере. Инва спела арию из оперы Доницетти, а затем композитор фильма Эрик Сира собрал вокализ. Верхние ноты отдал Мулле, нижние спел сам. Голоса смешали и обработали на компьютере. Но Инва взяла 80% нужного диапазона и поразила всех участников съемочной группы. После выхода фильма термин «Плава лагуна» стал нарицательным для голоса с диапазоном более 5 октав.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: С вами радио «Изи» на 103.7 FM, и к музыке вернемся буквально через минуту.
0: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-50.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
9: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
10: 103.7 FM. Радио Си.

0: Реклама.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.

0: есть в летнем салате?
1: Витамины Е, Ж, К.
0: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
1: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
4: 103.7 FM. Радио 7.
5: Музыка, понятная без слов. На Радио 7.
6: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
7: От саженцев сливы до системы полива.
8: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит «все окей на даче».

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Власти России пока

0: Отложили решение о запрете на экспорт дистоплива. Накануне на совещании у вице-премьера Александра Новака решение о запрете принято не было. Решено пока понаблюдать за ситуацией, пишет Интерфакс, ссылаясь на источники. В начале недели Новак доложил президенту Путину о том, что рассматривается возможность запрета на экспорт дизеля, и проект запрета готов. Напомню, в России с конца мая введены ограничения на продажу топлива уже более чем в 20 регионах. Александр Новак заявлял, что запасов топлива в стране достаточно, а ограничения связаны с искусственным ростом спроса на 20-30%, пишет «Коммерсант». Между тем, топливный рынок в России может стабилизироваться к середине июля, началу августа, но при соблюдении нескольких условий. Такой прогноз дал в интервью изданию «Абзац» директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Первое условие – повысить защищенность НПЗ. Второе – продолжить охлаждение рынка через ограничение выпуска бензина. Также необходимо решить проблему с пропускной способностью железной дороги, которая летом перегружена, отметил эксперт. Напомню, автомобилисты Екатеринбурга жалуются на очередь на автозаправках и на закрытые АЗС. Власти региона призывают автомобилистов не создавать панику. Краснодарский край стал антилидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием пьяных водителей с начала этого года, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на материалы ГАИ. С января по май в регионе зарегистрировали 137 таких аварий, но все же по сравнению с тем же периодом прошлого года число ДТП сократилось на 22,5%. Второе место в этом антисписке занимает Забайкалье, где произошло 96 аварий с начала года с нетрезвыми водителями. На третьей строчке Иркутская область. Также в пятерке Приморский край и Воронеж. Область. Напомню, в эти выходные ГАИ по всей России проводит масштабные рейды. Главная цель – предупредить пьяное вождение. Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком. В компании ввели внешнее наблюдение, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. 4 и 5 июля в Свердловской области широко отметят праздник Ивана Купалы на площадке старинного уральского завода в городе Сысерть. Уникальную программу подготовили создатели проекта «Лето на заводе», пишет «Комсомольская правда». В субботу 4 июля гости будут плести венки, смогут загадать мечту у древа желаний, вечером испытать свои силы в турнире по квас-понгу. В воскресенье 5 июля участникам будут рассказывать уральские былины и сказки, состоится древнерусский стендап, на закате спектакль, обряд, «Шаг за порог», и в субботу и воскресенье будут концерты по вечерам. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
1: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, ветер в переменных направлений 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Успевай в «Черри» «Теннет» июль на «Металлургов 65». Акция до конца этого года.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Реклама. Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
1: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
0: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
2: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер». Проектная декларация на сайте nas.gatom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Ваками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
8: Реклама ООО «Пульзан Авто» 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее поведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама.
1: Как закончились?
2: Мы, брусянские, быстро лопаем.
1: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
2: Все съели.
1: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
3: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: Уэст Ада Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
6: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897. 0+.
4: Золотая коллекция «Радио Си».

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiosi.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Radio C на 103.7 FM, на Radio C новости и Людмила Гусева.
2: Добрый день. При ракетной атаке на предприятие в Волгоградской области есть погибшие. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, тело работника нашли в ходе ликвидации повреждений на заводе. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются. По уточненным данным, госпитализированы 11 пострадавших. Состояние двоих из них тяжелое, пишет РБК. Утром волгоградский губернатор сообщал о повреждениях на предприятии в Краснооктябрьском районе. Жилые дома повреждены не были. Днем Минобороны России отчиталось о перехвате 16 управляемых авиабомб и 3 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Кроме того, российские военные сбили 511 беспилотников за сутки. Жители Екатеринбурга выстраиваются в километровой очереди на АЗС крупных сетевых операторов. На ряде частных АЗС цены взлетели на десятки рублей, и автомобилисты готовы часами стоять на заправках «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти» и «Татнефти», пишет Е1, и публикует очереди с заправок на «Космонавтов» вблизи Веермола, на «Донбасской», «Бибеля», на «Академика Сахарова» и других. Напомню, за последнюю неделю на некоторых заправках в области стал пропадать бензин, водители стали съезжаться на заправки с канистрами, при этом сетевые топливные компании ввели временные ограничения на продажу топлива в регионе, чтобы снизить ажиотажный спрос. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. Он продлится до воскресенья включительно. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения. Особенно пристальное внимание уделяется пьянству за рулем. Также автоинспекторы следят за тем, чтобы водители не выезжали на встречную полосу, не проезжали перекрестки на запрещающий сигнал светофора, не управляли автомобилем с тонировкой сверх нормы. Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях. Можно в дежурную часть по номеру 02 или 112. За пьяное вождение, напомню, грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 тысяч рублей. День молодежи сегодня широко отмечают в парке Маяковского в Екатеринбурге. Программа началась в 10 утра, завершится поздно вечером. С праздником свердловчан поздравили губернатор Паслер и мэр Алексей Орлов. На встрече с гостями праздника в парке мэр пошутил насчет мема 6-7. Предположил, что это автобусный маршрут, и пообещал добавить его в свой личный словарь молодежного сленга. Пишет портал 66 и напоминает о том, что фраза 6-7 была признана словом года по версии Dictionary.com, но четкого значения она не имеет. По одной из версий, рэпер Скрилла в припеве его трека «Дуд-дуд» многократно повторяет «6-7». Михаил Муромов похвалил исполнение своей песни «Яблоки на снегу» Наташей Королевой, но отметил, что в одном месте она спела не ту нотку. Об этом он рассказал изданию «Московский комсомолец». Артист назвал исполнение Наташи нарядным. Также Муромов рассказал, что песню в его исполнении раньше долгое время не брали на телевидении и радио, зато теперь просят только яблоки, цитирует артиста Лента.ру. Официальный доллар в выходные 77.06, евро 87.40.
1: И погоде на Радио ИСИМ, спонсор АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 21.
3: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
4: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: Уэст это Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
2: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
3: Круто!
4: Тута!
3: Вау! Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута Вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
3: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», третий этаж. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: 103.7 FM. Радио 7.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Реклама. Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
1: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
1: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Золотая коллекция «Радио Си».

0: на радио Сі.
1: Спонсоры Пэтитова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка». Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Златопечка» предлагает отличное решение – домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте златопечка.ру.

0: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM, на «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в расширенном составе. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Она уточнила, что рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжается. Он прибыл сюда накануне. Вечером встретился с Владимиром Путиным в резиденции российского президента на Валдае. Ранее Лукашенко заявил, что Россия – это гарант справедливости мироустройства и одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом. В свою очередь, глава МИДа России Сергей Лавров отмечает, что Москва готова принять комплекс мер для обеспечения безопасности Минска. В Екатеринбурге построят и расширят сразу три улицы в микрорайоне Совхозной между Вторчерметом и Солнечным. Проект планировки территории вынесен на общественное обсуждение, которое стартовали в пятницу 26 июня. Так предусмотрено строительство продолжения улицы Ротной на участке от Предельной до Городской. Работы разделят на два этапа. Кроме того, до четырех полос расширят улицу Городскую и Новую, пишет агентство ИАН. Напомню также, что мэр Орлов рассказал о том, что в понедельник утром откроют после капремонта Малышевский мост раньше срока. Развязку у Калины откроют в октябре. Полностью все работы на ней завершат до конца текущего года, пишет агентство ИАН. В Свердловскую область привезли препарат для онкобольных, который заканчивался в больницах – оксалиплатин. Полученной партии лекарства хватит на месяц. В июле будет еще одна поставка, сообщили в Свердловском Минздраве. Ранее сообщалось о проблемах с выполнением контрактов на поставку этого препарата. В Минздраве говорили, что он временно отсутствовал на складах дистрибьюторов. Оксалиплатин – это противоопухолевый химиопрепарат на основе платины. Его применяют внутривенно для лечения рака толстой и прямой кишки, пишет портал 66. Стали известны подробности вчерашнего летного инцидента в Пекине. Напомню, в самое высокое здание китайской столицы врезался легкомоторный самолет. У небоскреба China Dzun, 109 этажей, высота более 500 метров. Пилот погиб. Еще 13 человек пострадали в здании. Об этом сообщила сегодня пресс-служба администрации столичного района Чаоян, пишет Москва-24. Необычный тренд в мужских прическах назвали редакторы журнала Vogue. Небрежные укладки, напоминающие прическу панков Liberty Spike или «Шипы свободы». На последних модных показах манекенщики появились с торчащими в разные стороны волосами. Также такие укладки похожи на прически героев аниме и аватаров из видеоигр 2000-х годов, отмечает Лента.ру. Подобные образы показали на шоу, например, бренды Dior и Prada. При этом в компании Prada отметили, что в современной интерпретации панковской прически шипы остаются, но теряют воинствующий подтекст. Стали более пластичными, удобными в носке и почти элегантными. Цитирует экспертов агентства. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
0: И о погоде на радио 7 спонсор ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
1: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
0: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
2: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
3: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Radio C на 103.7 FM, на Radio C новости и Людмила Гусева.
2: Добрый вечер. СКР возбудил уголовное дело после удара беспилотника по музею Самбекские высоты в Ростовской области, сообщает Следственный комитет России. По уточненным данным, при ударе пострадали 12 человек, 10 из них госпитализированы. Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, в нем были посетители. Самбекские высоты – это музей, созданный на народные деньги в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Передают вести. Скончался бывший глава Свердловска, благодаря которому в городе появилось метро, Юрий Новиков. Ему было 89 лет. Он руководил исполкомом Свердловского горсовета народных депутатов с 1988 по 91 годы, сообщает Е1, ссылаясь на мэрию Екатеринбурга. Там отметили, что в городском бюджете при Новикове всегда предусматривались средства на строительство школ, детсадов и поликлиник, принимались решения о льготах для чернобыльцев, ветеранов-афганцев и инвалидов детства. Церемония прощания с Юрием Новиковым состоится в понедельник, 29 июня, в 11 утра в Доме прощания Вознесения. Похоронят бывшего главу города на Широкореченском кладбище. Жители Екатеринбурга выстраиваются в километровой очереди на АЗС крупных сетевых операторов, пишет Е1. На ряде частных заправок цены взлетели на десятки рублей. Крупные сетевые заправки сохраняют цены. Е1 публикует очереди из заправок, в частности, на Космонавтов вблизи Веермола, на Донбасской, Бебеля, на Академика Сахарова. Напомню, за последнюю неделю на некоторых заправках стал пропадать бензин. Водители начали съезжаться на заправки с канистрами. При этом сетевые топливные компании ввели временные ограничения на продажу бензина в регионе, чтобы снизить ажиотажный спрос, отмечает агентство. По факту смертельного отравления двух молодых людей на вечеринке в Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в СКР. Сообщается, что компания отмечала день рождения в коттедже в Солнечногорске. Один из гостей предложил попробовать белый порошок, после чего все потеряли сознание. 20-летняя девушка очнулась и вызвала скорую помощь. Но двое молодых людей уже были мертвы. Это воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск» и боксер также из Брянска. 6 человек были госпитализированы. Предполагается, что отравившиеся вместо мефедрона употребили метадон, который им продали под видом первого вещества, пишет Рентару. Новую экранизацию легендарного произведения Ильфа и Петрова «12 стульев» намерен снять режиссер Сарик Андреасян. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По словам режиссера, сейчас проект находится на стадии кастинга. Съемки картины стартуют летом 2027-го. Действие, как и в оригинальном произведении, будет происходить в начале 20 века. Сарик Андреасян известен по лентам «Служебный роман. Наше время», «Непрощенный», «Гудбай, Америка» и многим другим. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 21.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и прямо сейчас программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Ульсан Авто», автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Лето – время загородных поездок, и предсказуемо растет количество аварий с дикими животными. Страховая статистика фиксирует всплеск таких ДТП в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это лоси и косули, следом идут кабаны и лисы, а в некоторых регионах водители все чаще сталкиваются с зайцами и даже енотовидными собаками. Первое правило – строго соблюдать скорость в зоне действия знака «дикие животные», а ночью на таких участках лучше ехать медленнее обычного. Второе. Если перед вами неожиданно возник крупный зверь, не пытайтесь его резко объехать. Попытка маневра на скорости почти всегда выбрасывает машину в кювет или на встречную полосу, что может быть опаснее самого удара. Надежнее экстренно тормозить в своей полосе, остановиться и включить аварийную сигнализацию. Будьте внимательны и безопасных вам дорог.
4: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Аками Восток это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Ульсан Авто», 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Сибирский тракт 30.
6: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в Царскую мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. Кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне «Эрмитаж» можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Си.

0: Реклама.
1: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Куда поместится лето? В новой кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины.

0: В Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующего недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падение спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Крус. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: И погоде на радио 7 спонсора у медицинские технологии сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, ветер в переменных направлений 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово-365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Спонсоры ПТ-товая Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга.

0: До конца дня, воскресенья, сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОРГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 тысяч рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующей недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура, это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падение спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Крус. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: И погода на радио 7, спонсор ООО «З Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем в Екатеринбурге плюс 19-21, в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске до плюс 20.
2: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
2: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вами радио ИСИ на 103.7 FM и прямо сейчас программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Ульсан Авто», автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Лето – время загородных поездок, и предсказуемо растет количество аварий с дикими животными. Страховая статистика фиксирует всплеск таких ДТП в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это лоси и косули, следом идут кабаны и лисы, а в некоторых регионах водители все чаще сталкиваются с зайцами и даже енотовидными собаками. Первое правило – строго соблюдать скорость в зоне действия знака «дикие животные», а ночью на таких участках лучше ехать медленнее обычного. Второе. Если перед вами неожиданно возник крупный зверь, не пытайтесь его резко объехать. Попытка маневра на скорости почти всегда выбрасывает машину в кювет или на встречную полосу, что может быть опаснее самого удара. Надежнее экстренно тормозить в своей полосе, остановиться и включить аварийную сигнализацию. Будьте внимательны и безопасных вам дорог.
4: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Аками Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Аками Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Ульсан Авто», 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Сибирский тракт 30.
6: Радио «Си».

0: Реклама.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
4: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас могут появиться неожиданные партнеры или сторонники. Будет проще добиться желаемого или убедить других в своей точке зрения. Тельцы, не забывайте о взаимном уважении. Оно окупится, даже если сейчас кажется, что вы теряете авторитет. Близнецы. Отличный день для того, чтобы разобраться с деликатными вопросами. Например, обсудить тонкие моменты с детьми или родителями. Раки. Не лучший момент для проявления инициативы. Сейчас вы можете быть вдохновлены, но скоро это дело вам разонравится. Львы. Могут напомнить о себе прежние ошибки или долги. Хорошо бы разобраться с этими вопросами, хотя бы частично. Девы. Бурная активность будет невыгодна. Вы потратите много сил и времени, но получите мизерный результат. Весы. Не стоит выбалтывать секреты ни свои, ни чужие. Подобная откровенность навредит вашей репутации. Скорпионы. Не стоит планировать свидания и походы по магазинам. Ваша излишняя эмоциональность приведет к ошибкам в выборе. Стрельцы. Стоит освежить привычную рутину. Это день, который позволит вам по-новому взглянуть на свое возможное будущее. Козероги. День неопределенности, но в то же время открытого выбора. Вы можете пойти по любой открывшейся вам дороге. Водолеи. Не стоит гнаться за острыми ощущениями. Они приведут либо к денежным, либо к межличностным проблемам. Рыбы. Новые дела точно не пойдут. Придерживайтесь старых методов и проверенных людей.
0: Радио Си.

0: радіо Сі.
1: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
2: От саженцев сливы до системы полива.
3: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM. На «Радио Си» прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем в Екатеринбурге плюс 19-21, в Полевском, Асбесте, Каменске-Уральском до плюс 20.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛН номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с Вцементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
1: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
3: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Вы слушаете радио 7 на 103.7 FM. На радио 7 прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 21.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Си».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас могут появиться неожиданные партнеры или сторонники. Будет проще добиться желаемого или убедить других в своей точке зрения. Тельцы, не забывайте о взаимном уважении. Оно окупится даже, если сейчас кажется, что вы теряете авторитет. Близнецы. Отличный день для того, чтобы разобраться с деликатными вопросами. Например, обсудить тонкие моменты с детьми или родителями. Раки. Не лучший момент для проявления инициативы. Сейчас вы можете быть вдохновлены, но скоро это дело вам разонравится. Львы. Могут напомнить о себе прежние ошибки или долги. Хорошо бы разобраться с этими вопросами, хотя бы частично. Девы. Бурная активность будет невыгодна. Вы потратите много сил и времени, но получите мизерный результат. Весы. Не стоит выбалтывать секреты ни свои, ни чужие. Подобная откровенность навредит вашей репутации. Скорпионы. Не стоит планировать свидания и походы по магазинам. Ваша излишняя эмоциональность приведет к ошибкам в выборе. Стрельцы. Стоит освежить привычную рутину. Это день, который позволит вам по-новому взглянуть на свое возможное будущее. Козероги. День неопределенности, но в то же время открытого выбора. Вы можете пойти по любой открывшейся вам дороге. Водолеи. Не стоит гнаться за острыми ощущениями. Они приведут либо к денежным, либо к межличностным проблемам. Рыбы. Новые дела точно не пойдут. Придерживайтесь старых методов и проверенных людей.
3: Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: радио «Сі».
1: Спонсор Пивитетовой Елены Сергеевны, сеть пироговых «Златопечка».
2: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Златопечка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте «златопечка.ру».

0: Вы слушаете Радио 7 на 103.7 FM, на Радио 7 прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе дождь и гроза, ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 21.
1: В СМИ Радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Каутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые их предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июня 1963 в столице Албании Тирани родилась Инва Мула, оперная певица, подарившая голос Диве Плавилагуни из фильма «Пятый элемент». Инва – это обратное прочтение имени отца певицы Албанса Авни, а мама оперной дивы Нина Одиянкова родом из Ижевска. Она тоже была певицей и преподавателем вокала и стала первым педагогом дочери. Инва Мула прославилась в 93-м, выиграв в Париже конкурс Пласида Доминго «Опералия». Ее стали приглашать в ведущие оперные театры мира, и ее лирическая сопрано покорила и Люка Бессона. Он искал голос не от мира сего, и вокал Плавалагуны частично создали на компьютере. Инва спела арию из оперы «Доницетти», а затем композитор фильма Эрик Сира собрал вокализ. Верхние ноты отдал Муле, нижние спел сам. Голоса смешали и обработали на компьютере. Но Инва взяла 80% нужного диапазона и поразила всех участников съемочной группы. После выхода фильма термин «Плавалагуна» стал нарицательным для голоса с диапазоном более 5 октав.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник. 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующего недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падение спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Крус. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июня – день рождения банкомата. В эту дату, в 1967-м, первое такое устройство появилось в Лондоне. Придумал его шотландец Джон Шепард Бэрон, сотрудник компании, которая специализировалась на печати банкнот. Идея пришла, когда изобретатель не смог снять наличные со своего счета после закрытия банка. Они в Великобритании тогда работали только с 9 утра и до 3 часов дня, а по субботам и вовсе до 12:30. Шепард Бэрон захотел создать способ получать свои деньги в любой точке мира, а вдохновили его шоколадные торговые автоматы. Он говорил, что придумал автомат с батончиками, а только вместо сладостей в нем были деньги. Первый банкомат установили в отделении банка на севере Лондона. Его встроили прямо в стену здания. Из-за способа установки британцы шутливо прозвали первые банкоматы «hole in the wall», то есть «дырка в стене». Для снятия денег из них поначалу использовали специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Радио Си.

0: Росси.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Каутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые их предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июня 1963-го в столице Албании, Тиране, родилась Инва Мулла, оперная певица, подарившая голос Диве Плавил Огонь из фильма «Пятый элемент». Инва – это обратное прочтение имени отца певицы, албанца Авни. А мама оперной дивы – Нина Одиянкова, родом из Ижевска. Она тоже была певицей и преподавателем вокала и стала первым педагогом дочери. Инва Мулла прославилась в 93-м, выиграв в Париже конкурс Пласида Доминго «Опералия». Ее стали приглашать в ведущие оперные театры мира, и ее лирическая сопрано покорила и Люка Бессона. Он искал голос не от мира сего, и вокал «Плавал огонь» частично создали на компьютере. Инва спела арию из оперы «Доницетти», а затем композитор фильма Эрик Сира собрал вокализ. Верхние ноты отдал Муле, нижние спел сам. Голоса смешали и обработали на компьютере. Но Инва взяла 80% нужного диапазона и поразила всех участников съемочной группы. После выхода фильма термин «Плава лагуна» стал нарицательным для голоса с диапазоном более 5 октав.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь – музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующего недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падение спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Круз. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль к луне, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июня – день рождения банкомата. В эту дату, в 1967-м, первое такое устройство появилось в Лондоне. Придумал его шотландец Джон Шепард Бэрон, сотрудник компании, которая специализировалась на печати банкнот. Идея пришла, когда изобретатель не смог снять наличные со своего счета после закрытия банка. Они в Великобритании тогда работали только с 9 утра и до 3 часов дня, а по субботам и вовсе до 12:30. Шепард Бэрон захотел создать способ получать свои деньги в любой точке мира, а вдохновили его шоколадные торговые автоматы. Он говорил, что придумал автомат с батончиками, только вместо сладостей в нем были деньги. Первый банкомат установили в отделении банка на севере Лондона. Его встроили прямо в стену здания. Из-за способа установки британцы шутливо прозвали первые банкоматы «hole in the wall», то есть «дырка в стене». Для снятия денег из них поначалу использовали специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Каутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июня 1963-го в столице Албании Тиране родилась Инва Мулла, оперная певица, подарившая голос Диве Плавилагуни из фильма «Пятый элемент». Инва – это обратное прочтение имени отца певицы Албанса Авни, а мама оперной дивы Нина Одиянкова родом из Ижевска. Она тоже была певицей и преподавателем вокала и стала первым педагогом дочери. Инва Мулла прославилась в 93-м, выиграв в Париже конкурс Пласида Доминго «Опералия». Ее стали приглашать в ведущие оперные театры мира, и ее лирическая сопрано покорила и Люка Бессона. Он искал голос не от мира сего, и вокал Плавилагуни частично создали на компьютере. Инва спела арию из оперы «Доницетти», а затем композитор фильма Эрик Сира собрал вокализ. Верхние ноты отдал Мулле, нижние спел сам. Голоса смешали и обработали на компьютере. Но Инва взяла 80% нужного диапазона и поразила всех участников съемочной группы. После выхода фильма термин «Плавилагуни» стал нарицательным для голоса с диапазоном более 5 октав.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь – музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующего недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падение спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Круз. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречный окрас. Эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июня – день рождения банкомата. В эту дату, в 1967-м, первое такое устройство появилось в Лондоне. Придумал его шотландец Джон Шепард Бэрон, сотрудник компании, которая специализировалась на печати банкнот. Идея пришла, когда изобретатель не смог снять наличные со своего счета после закрытия банка. Они в Великобритании тогда работали только с 9 утра и до 3 часов дня, а по субботам и вовсе до 12:30. Шепард Бэрон захотел создать способ получать свои деньги в любой точке мира, а вдохновили его шоколадные торговые автоматы. Он говорил, что придумал автомат с батончиками, только вместо сладостей в нем были деньги. Первый банкомат установили в отделении банка на севере Лондона. Его встроили прямо в стену здания. Из-за способа установки британцы шутливо прозвали первые банкоматы «hole in the wall», то есть «дырка в стене». Для снятия денег из них поначалу использовали специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени –

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые их предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июня 1963-го в столице Албании, Тиране, родилась Инва Мулла, оперная певица, подарившая голос Диве Плавил Агуни из фильма «Пятый элемент». Инва – это обратное прочтение имени отца певицы, албанца Авни. А мама оперной дивы – Нина Одиянкова, родом из Ижевска. Она тоже была певицей и преподавателем вокала и стала первым педагогом дочери. Инва Мулла прославилась в 93-м, выиграв в Париже конкурс Пласида Доминго «Опералия». Ее стали приглашать в ведущие оперные театры мира, и ее лирическая сопрано покорила и Люка Бессона. Он искал голос не от мира сего, и вокал Плава Лагуны частично создали на компьютере. Инва спела арию из оперы «Доницетти», а затем композитор фильма Эрик Сира собрал вокализ. Верхние ноты отдал Муле, нижние спел сам. Голоса смешали и обработали на компьютере. Но Инва взяла 80% нужного диапазона и поразила всех участников съемочной группы. После выхода фильма термин «Плава Лагуна» стал нарицательным для голоса с диапазоном более 5 октав.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь – музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующего недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падение спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Круз. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречный окрас. Эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июня – день рождения банкомата. В эту дату, в 1967-м, первое такое устройство появилось в Лондоне. Придумал его шотландец Джон Шепард Бэрон, сотрудник компании, которая специализировалась на печати банкнот. Идея пришла, когда изобретатель не смог снять наличные со своего счета после закрытия банка. Они в Великобритании тогда работали только с 9 утра и до 3 часов дня, а по субботам и вовсе до 12:30. Шепард Бэрон захотел создать способ получать свои деньги в любой точке мира, а вдохновили его шоколадные торговые автоматы. Он говорил, что придумал автомат с батончиками, только вместо сладостей в нем были деньги. Первый банкомат установили в отделении банка на севере Лондона. Его встроили прямо в стену здания. Из-за способа установки британцы шутливо прозвали первые банкоматы «hole in the wall», то есть «дырка в стене». Для снятия денег из них поначалу использовали специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Радио Си.